смило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся или каче творит успеет. Не так у нечестивей, не так у, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташи цари и земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей смятет я. Аз же поставлен есть мин царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днис родих тя. Проси от меня, и дам тебе языки достояние твое и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничай, сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блажен не все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Боже мой, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господне есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Внегда призвать ми услыша мя, Бог правды моя, в скорби распространил мя си, ущедри мя и услыши молитву мою. Сынове человечести, доколе тяжкосерди, скуи любите суету и ищите лжи. И увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать ими к Нему. Гневайтеся и не согрешайте, я же глаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся. Пожрите жертву правды и уповайте на Господа. Многие глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас свет лица Твоего, Господи. Дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы, вина и елея своего умножившися. В мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя беззаконие Ты иси. Не приселится к Тебе лукавные, неже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел иси вся делающие беззаконие, погубишь вся глаголящие лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, грубо тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты, благословивши праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал и нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, не же гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей, яко несть смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшах во всех вразех моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божии праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника. Яко узрю небеса дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал иси. Что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его? Умалил иси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал иси его. И поставил иси его над делу руку Твоею, вся покорилась и под нозе его. Овцы и волы, вся еще же скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивый миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глаз умоления нашему, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и держи празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист святому равноапостольному великому князю Владимиру, избранного святирника тму идолослужения в державе российской разгнавшего и светом божественной верою просветившего, восхваляем тебя, святый равноапостольный княже Владимире, ты же, яко выно содерзновением предстоять царю царствующих, не престай моляся о достоянии твоем и твоими молитвами сохраняй нас от всех бед и зол. Да с умилением благодарственно зовем Ти, радуйся, Владимир, и державы российские, просветителю. Ангелом и человеком Творец, времена и лето во своей власти положивы, и судьбы царств и народов устрояй, благоизволи призвать и род российский от тьмы до служения ко свету истины и правды вечные. Поставить я, благоверный княже, благовестители и совершители сия всеблагие воли своя, тем же благодарящий Творца и Спаса нашего, славословим тебя, яко великого избранника Божия нашего ради спасения, с весельем зовуще. Радуйся, равноапостоле, ко просвещению народа русского, премудрым промыслом предизбранным. Радуйся от первозванного апостола на горах киевских пролеченный. Радуйся, преславный сосуде божественной благодати державе твоей дарованной. Радуйся, причудный коренью из негоже на земле нашей произрасте верия древу правоверия. Радуйся, яко тобой имя Господне во всех пределах страны твоей прославляется. Радуйся, яко и твое преславное имя от всех родов русских с любовью воспевается. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю, видя суету бездушных идолов и прелесть дьявола, ей же уловляют темные люди все эти беззакония, купно же слыша святых первомучеников русских за Христа, глаголющих безбожным учителем, Бози ваше не суть, Бози, но древо, ежедневно пребывает, утро сгнило есть. Един же есть Бог истины, и же сотвори небо и землю. Тогда возгорелся иси сердцем, воежи взыскать и увидите сего единого истинного Бога. Ему же поклоняется всяко колено небесных, земных и преисподних, немолчно воспевая Аллилуйя. Разум Всевышний приосените, егда предсташи те проповедницы разновернее, и почался иси да не уловлен будешь и все те лжеучения. Но да обрящешь веру истинную и спасительную, тем же убожаем тебя. Радуйся, премудрый властителю народа русского, радуйся, разум богопросвященный из тяжавы. Радуйся, яко ухищрение и суесловие лжеучителей посрамил еси. Радуйся, яко глаголы жизни вечные в слове всех мудреца истинного мудрее уразумел еси. Радуйся лучу божественного света, посреди тьмы уже верия. Радуйся стена нерушимая посреди бури страстей языческих. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. Силою свыше умудрен, послал еси мужа избранные во страны иные. Да видят и испытают, как иные народы служат Богу и как веру свою отдел своих показуют. Ти же все добрые испытавшие достигоша Цареграда, и де же видящие боголепное совершение божественного священодействия, мне же себе не на земли, но на небеси стояти, и со умилением сердца воздаша хвалу Господи везовущая Аллилуйя. Имущая в сердцах своих твердое уверение, яко вера греко-восточная воистину есть православная, и яко священодействие и я паче всех иных велилепно, посланнее тобою мужие, возвратившися во отечестве свое, исповедавшись я пред лицем твоими предстарейшины твоими рекоша же, никто же, вкусив сладкого, восхочет горького, так и мы не можем паки остать и здесь служите кумирам. Яково извещение прием, возгорелся и се ревностью по вере истине, се городе величаем тебя. Радуйся глазу божественной благодати, прилежно внимавы. Радуйся водительству Святого Духа усердно последствовавы. Радуйся, яко советники твоя умудрил еси. Радуйся, все люди твоя советы твоими ко истине вере привел еси.
Радуйся, яко сочанием поискалась и доброго бисера Христа. Радуйся, пчело трудолюбивое, мудрое взыскавшее цветы в них же сладкий мед истины спасения. Радуйся, Владимир и державы российские, просветителю. Бурею сомнений и недоумений не поколебался Иси. Помнигда увидите тебе веру истинную православную. Но обе восхотелось и приятие святое крещение со всею державою твоею, докупно с нею, яко отец со чадо свое имя достойно воспоеши Богу, аллилуйя. Слышавши боляри и старейшины, я же о вере истинней, помянуша про матерь твою святую княгиню Ольгу, я же прият святое крещение в Цареграде и Рекоша, аще не бы благо бысть вера сия. Не бы прияла ее сия мудрейшая в женах, тем же и мы присно поминающе премудрую Ольгу, благодарственно зовем те. Радуйся, яко соблю, еси божественное семя, еже всея в сердце твое блаженная праматерь твоя. Радуйся, яко святым заветом твоя последовал еси. Радуйся, яко провидел еси в ней зарю спасения народа твоего. Радуйся, солнце, вошедшее по заре той. Радуйся, свете старейшины твоя просветивый. Радуйся, вся люди твоя ко Христу приведы. Радуйся, Владимир и державы российские, просветителю. Боготканную одежду святого крещения восхотев получите, помыслил еси, откуда и как у имети имаши, то лик сон пастырей и учителей, да просветят вся люди твоя с тобою, и как упаяти себе жену в вере святе испытану, дому твоему благую строительницу, чадом твоим матерь во Христе, советницу же всем во благочестии, я всем поревновав, дух твой приведете ко стране гречести, где же вернее от лет древних благочестно воспевают Богу, аллилуйя. Видевши царя и гречести, и всю страну твою во тьме и идолослужение коснящую, не брегоша тя, яко кумиром служащую, обаче побеждений бывшее от тебе, и увидевши крепкое произволение твое приятие святое крещение, и вся люди твоя ко Христу привести, исполнившися радости и вдаша ти сестру свою Анну на брак, пастыри же и учители народу твоему». Тем же и мы, присно радующиеся святому всему союзу твоему, воспеваем тебя. Радуйся, яко посетил есть тебя восток свыше. Радуйся, яко звезда Всевышнего приведет к востоку, и где же премудрость созда себе дом, и утверди столпов седми соборов вселенских, и же утвердиша веру Христову по вселенней. Радуйся, яко сия есть вера апостольская, сия вера вселенную всю утверди. Радуйся, яко от чистого источника чистое учение Христово приял еси. Радуйся, дому твоего и чад твоих добрый рачителю. Радуйся, всего народа твоего премудрый наставниче. Радуйся, Владимир, державы российские просветителю. Пастыри ей, учители, их же приялось и прихвальни княже от царей греческих, якуда напаяют всю страну российскую учениями божественными, сочанием течаху на делание свое, благодарственно поющий призвавшему народ твой ко спасению Господу Богу, аллилуйя. Восия причудней чувственный свет, помраченную недугом слепоты очию твоею, в душе твоей свету благодати воссиявшу, егда просветився божественным крещением, исшел еси от святые купели, еже ощутив, радостно воскликнул еси, ныне познав Бога истинного, тем же ублажаем тебя. Радуйся, святенище, огнем божественной благодати во тьме язычества возженной. Радуйся, благовестителю света Христова, омраченной очесай сердца народа твоего, отверзай. Радуйся, яко умные очи твои провидел еси Божие смотрение державе твоей. Радуйся, яко до конца почался еси, да и все люди твои просветятся в нем. Радуйся, богосветлая главу царей российских. Радуйся, славнейшее украшение и похвалу церкви Христовы. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю.
Хотя просветите божественным крещением народ русский, первее повелел иси креститесь и сыновом и вельможем твоим, да все люди, последующие стопам их, со благим произволением приступят ко святому крещению, благочестно зовущие Богу Аллилуйя. Новотворение во Христе явите, посвятим крещение образ жития твоего. Ревнитель, бо первие быв и до служения, последи вы, но по вере Христовой ревновал иси. Возлюбил же иси кротость и милосердие, воздержание и целомудрие, и все житие по заповедям Господним, чудящееся убо благому применению сему благочестно зовем ти. Радуйся, я красой Святого Духа, пламень страстей в себе угасил еси. Радуйся, яко огнем божественной благодати, вся помышление и вся чувствие Твоя согрел еси. Радуйся, селение Господне, церкви святые, паче всех селений земных возлюбивы. Радуйся, божественная служба и Христово учение, паче всех деяний и учений взыскавы. Радуйся, образ нового жития, всем людям Твоим в себе показавы. Радуйся, сирых и убогих, благих кормителю и попечителю. Радуйся, Владимир и державы российские, просветителю. Странное бег умножей и радостотворное видение, егда тмочисленный сон мужей и жен, юноши дев, та же незлобивых младенец, с радостью течаху крице Днепру, якожика Иордану, иде же крещахося во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Иереем на брезе возносящим тайнодейственные молитвы и воспевающим Господу песни Аллилуйя. Весь был иси объят неизреченной радости и достоблажения княже, зря кричаемые люди Твоя, и во умилении сердца, воздав хвалу Спасителю Богу, усердно молилась Его, да призрит на новопросвещенные люди Своя, да утвердит их в вере и благочестии. И да прославит имя Свое в странах русских, воспоминающие убо преславное и прерадостное сих сбытие, приносим Ти благодарственные и похвальные песни сия. Радуйся, виновниче спасения бесчисленных душ земли Русти. Радуйся, неускудеваемый источниче благословения и милости Божией к народу Твоему. Радуйся, благий вертоградарь, сад божественной веры в царстве Твоем насадивы. Радуйся, поточи сладости, напоивый водой благочестия, люди русские. Радуйся, яко божественную веру прославил еси, прелесть же идольскую посрамил еси. Радуйся, яко царь царей дарова тебе мудрость Соломонову, кротость Давидову, ревность Ильину, правоверие апостольское. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. Все естество ангелов-хранителей рода человеческого прославить, о благоверный княже, егда повелел иси отцам и матерям вдаять и дети свои в учение книжное. Да разумеют, я же веруют, и да познают, как уже житие свое добре по вере провождати. Тем же и ныне призренно учащиеся божественным писанием, и на отцев, и матерей их, пастырей же и учителей, с поспешествующих им во учении, благослови, укрепи и настави я во трудех их, да возрастает в вере истине и в добром житии поющий Богу Аллилуйя. Ведь и о многовещании не могут достойно изобразить и величие благодеяний, дарованных тобою княже земли твоей, водворив бы в ней божественную веру, и избавил еси ее от мрака языческого и вечной погибели, открыл еси ей путь ко истинному просвещению, ко спасению и земному благоденствию. Все городе со благодарением благочестно зовем Ти. Радуйся, могущество и слава державы российские основателю. Радуйся истинного просвещения и благочестия в ней насадителю. Радуйся в народе Твоем языческих суеверий и злых обычаев искоренителю. Радуйся идольских требищей кумиров потребителю.
Радуйся, святых храмов Создателю, радуйся, равноапостольному царю Константину, равночестный подобниче, радуйся, Владимире, державы российские, просветителю, спасти, хотя от вечной погибели царство Твое, в бездне и до служения гибнувшее, подъял еси велия труды и попечения, обходя грады и веси земли Твоя, и посылая повсюду пастыри духовные, воеже божественную веру, святым крещением люди Твоя просветите, и научите их единому истинному Богу петь. Аллилуйя! Стена твердая была си земли Твоей, во вся дни живота Твоего противо врагов Твоя, и виновник благоденствия и славы Я. Буди и ныне защитник необоримый от враг видимых и невидимых, и помощник в нуждях и скорбях нам с любовью вопиющим Тебе. Радуйся, благопопечительнейший пастырю народа русского. Радуйся, благострадательнейший отче сирых и страждущих. Радуйся, готовый с поспешничей, ищущих вечного спасения и истинного просвещения. Радуйся, слава и радование державы российские. Радуйся, пресный помощничий в многотруднем деле народа управления. Радуйся, мощный споборничий в брани воинства российского. Радуйся, Владимир, державы российские, просветителю. Пение умиленное прими от нас, угодничий Божий. Сокруши Твоими молитвами вся враги наша. Насади православную веру среди язык страны русские, неведущих истинного Бога. Искорени в ней вся ереси и расколы. Да сынови русские, едиными усты и единым сердцем, славит Бога, поющие Ему. Аллилуйя! Светозарное светило, просвещающее сиянием своим страну российскую, Ты си достохвальник, княже Владимире, разгоняя мрак и дослужение, и показывая путь к истинному просвещению и небесному блаженству, сего ради прославляющий Тебя глаголе. Радуйся, звездо просвещенное от незаходимого солнца правды. Радуйся, путеводителю правую стезю к вечному спасению нам открывай. Радуйся, мощный, споспешничай укрепление проповедников православной веры. Радуйся, пресный покровитель благих наставников юношества и всех благотрудящихся на пользу общую. Радуйся, скорый помощничай всех к помощи Твоей прибегающих. Радуйся, ко всем усердно Тебя чтущим благотворные советы подаешь. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. Благодать Пресвятого Духа и спроси нам, преблагий пастырю наш, от всещедрого Бога и Спаса нашего, вразумляющую и укрепляющую нас в деле спасения. Да не бесплодно будет в нас насажденная Тобою святая вера, но да уклоняющийся от путей нечестия и заблуждений, ходим во свете заповедей Божиих и достигнем вечного блаженства, воспевающий Богу. Аллилуйя! Поющий Твое премногое и преславное благодеяние, явленное державе нашей в просвещении, тая светом божественной веры, купно же верия Твоя труды и подвиги, во благоустроении я подъятые, усердно благодарим и восхваляем Тебя с любовью зовущее. Радуйся, Богоизбраннее, Богопрославленнее, самодержче земли российские. Радуйся, несокрушимое ограждение я покрове и защищение. Радуйся, райское древо, произрастившее две причудные отрасли святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Радуйся, первостоятели святых российские церкви. Радуйся, апостолов сопрестольничий и сликовствователю. Радуйся, яко на землю русскую выну презираешь и благовременных и вечных ею Бога ходатайствуешь. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. О прихвальные и предивные равноапостоли, великий княже Владимире, прими милостивно от нас благодарение сия всех. Я же Тобою воздаде Господь нам, отцем и праотцем нашим,
и всей державе российской, наче на дне крещения даже до сего часа, и молися благого Бога пробавите милость свою наны, и народы родов наших утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех бед и зол, да сподобимся с Тобою, яко же чадо со Отцем, вовеки воспевати Богу, Аллилуйя. О прихвальный и предивный равноапостоле, великий княже Владимире, прими милостивно от нас благодарение сия всех, я же Тобою воздаде Господь нам, Отцем и Праотцем нашим и всей державе российской. Наче на дне крещения даже до сего часа, и молися благого Бога пробавите милость свою на ныне народы родов наших, твердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех бед и зол, да сподобимся с Тобою, яко же чадо со Отцем вовеки воспевати Богу, Аллилуйя. О прихвальный и предивный равноапостоле, великий княже Владимире, прими милостивно от нас благодарение сия всех, я же Тобою воздаде Господь нам, Отцем и Праотцем нашим и всей державе российской, наче на дне крещения даже до сего часа, и молися благого Бога пробавите милость свою на ны, и народы родов наших, утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех бед и зол, да сподобимся с Тобою, як уже чадо со Отцем, вовеки воспевати Богу, Аллилуйя. Ангелом и человеком Творец, времена и лета во своей власти положивые судьбы царств и народов устрояя, благоизволи призвать род российский от мы до служения ко свету истины и правды вечные, поставить о благоверный княже благовестителя и совершителя сия всеблагие воли своя. Тем же благодарящий Творца и Спаса нашего, славословим Тя, яко великого избранника Божия нашего ради спасения, с весельем зовущее. Радуйся равноапостоле, ко просвещению народа русского премудрым промыслом предизбранный. Радуйся от первозванного апостола на горах Киевских прореченный. Радуйся, преславный сосуди божественные, благодати державе Твоей дарованные. Радуйся, причудный коренью из негоже на земле нашей произрасте велие древо правоверия. Радуйся, яко Тобою имя Господне во всех пределах страны Твоей прославляется. Радуйся, яко и Твое преславное имя от всех родов русских с любовью воспевается. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю, избранного светильника тьму и долослужения в державе российской разгнавшего, и светом божественной верою просветившего, восхваляем Тя, святый равноапостольный княже Владимире. Ты же, яко вынос одерзновением предстоять царю царствующих, не престая моляся о достоянии Твоем, и Твоими молитвами сохраняя нас от всех бед и зол, да со умилением благодарственно зовем Ти, радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. О великий угодничий Божий, богоизбранный и богопрославленный равноапостольный княже Владимире, Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во единого истинного триипостасного Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом божественной веры и благочестия всю страну русскую, славящий убо и благодарящий премилосердого Творца и Спасителя нашего, славим и благодарим и Тя, просветителю нашей Отче, яко Тобою познахам спасительную веру Христову и крестихамся во имя Пресвятые и Пребожественные Троицы, тою верою избавихамся от праведного осуждения Божия, вечного рабства дьявола и адового мучительства, тою верою восприяхам благодать усыновления Богу и надежду наследования небесного блаженства. Ты еси первый вождь наш к начальнику и совершителю вечного спасения Господу Иисусу Христу. Ты еси теплый молитвенник и ходатай о царстве всероссийском, о царях Его, народоправителях, воинстве и о всех людях. Не может язык наш изобразить и величие, и высоту благодеяний Тобою излиянных на землю нашу, отцев и праотцев наших, и на нас недостойных. О всеблагий Отче и Просветителю наш, призри на немощи наша, и умоли премилосердного Царя Небесного, да не прогневается на ны зело, яко по немощам нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззакониями нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей.
да всадит в сердце наше спасительный страх свой, да просветит своей благодатью ум наш, вы еже разумейте нам пути Господни, оставите стези нечести и заблуждений, тщайтесь же во стезях спасения и истины, неуклонного исполнения заповедей Божьих и уставов Святые Церкви. Моли, благосердие, человеколюбца Бога, да пробавит нам верю и милость свою, да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней и от всякого зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да даст пастырям ревность о спасении посомых, всем же людям с поспешения, а еже усердно службы своя исправляйте, любовь между собою и единомыслие имейте, на благо же Отечества и Святые Церкви верней подвязайтеся. Да воссияет свет спасительной веры в стране нашей во всех концах ее, да упразднятся вся ереси и расколы, да так опоживши в мире на земли, сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалящий и превозносящий Бога во веки веков. Аминь.

сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь за

успехи себя отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно, в авто разбил.

Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил: а

0: ночи.
1: Тогда пусть ждет, ответил врач, его проблемы, а сам ушел лечение отсрочив. И санитарка лишь с больным осталась и вытирала тело от крови, а он стонал, ни в ком не вызвав жалость, и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач, узнав о смерти этой,

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние

истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя. Но в сердцах Господь законы чертит, ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других — вот истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя.

как мне быть не фарисеем, как стать смиренным мытарем. По виду близок я к спасению, но так ли нам?

да. Но как же снять с души оковы? Но как же снять с души оковы? Ее томящие года —

но покаяние не достанет до этой бездны без труда, а может быть и никогда.

в детстве не мечтает о бушующих морях, о плаваниях, восходах и закатах. Но мы потом без жалости бросаем якоря на суше все мечты в прошедшем.

кто не предаст мечту свою и в сердце сохранит, она как компас путь укажет к Богу, а Он те искры веры и любви воспламенит, и в море обретешь свою дорогу. Но если те таланты, что тебе Он даровал, ты закопаешь в землю тленной плоти,

умирая для Творца. Ты в море, и от радости кружится голова, и нет сперва ни скорби, ни печали. Но вот уже в тумане возникают острова, они с пути и опытных сбивали. И множество судов уже причалили туда, сменивши курс, остались на приколе. Одних там топит водка понадежнее, чем вода, другим иглою души прокололи. Турманом можно нас

за бортом жизни можно очутиться, а там и дно могильное, смотри. В пути ты встретишь мертвые болота и моря, в которых сразу

учтено, согласно с достижением цели горни. А лишний груз всегда тебя потянет лишь на дно и подведет остойчивость при шторме. К земным вещам душой не прилепляйся,

крылат. А бездна вот полна греховной горечи солей. Грехом порой, как ризой, мы одеты. Но рыба, что живет

Но ты держись фарватера пути святых отцов. Всем сердцем право верь, живи по вере. И станет жизни временной итогом и концом небесный град, святой желанный берег. Усталые матросы встрепенутся, когда душой почувствуют

В разладе внутреннем возле я пребываю на земле. Грехом свои питаю страсти, они живут в душе моей, а я живу у них во власти.

и петь, неся болезни и страдания, я приближаю злую смерть. Чтобы в страстях не догореть, для зла мне

Вот уж похоть как огонь объяла душу, только тронь. Нет, в самом деле я не вру, попал я в черную дыру.

не могу, но несмотря на стыд и гнусь, в нем кувыркаюсь и верчусь. И центробежные пути не удается мне.

сердце от страстей они не лечат, хоть их порой использовать удобно, но в сердцах Господь закон.

смерти. Запеленает льдами сердце туго. Той ночью город спал, беды не чуя, а день минувший труден был и долог.

должники себя, отдав на муки. Беда пришла как тать, совсем нежданно. В авто разбился парень, ехав с горки. И скорая так скоро, как ни странно, в больницу привезла его для сборки. Но цену знал себе наш врач отменно. Больного увидав в кровоточении, принесших он спросил:

вызвав жалость и умер, не дождясь ничьей любви. Явился врач узнать,

отчаянием сраженный, как кинжалом. Без меры любит нас Отец Небесный и терпит нашу грязь десятилетия. Раскаяние в грехах всегда уместно, отчаяние приводит к вечной смерти.

истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя. Но в сердцах Господь законы чертит, ты ближнего люби, как сам себя. Жить для других — вот истина, поверьте, себя спасаешь ты, других любя.

деянием ангельским. Не вспомнится такого дня, прожитого по-божьему. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Простишь, мой ангеле, меня за все мое хорошее. Друзья мои, молю в слезах, составьте надпись частную. Здесь похоронен лжемонах. Увы ему, несчастному, он был второй Искариот, обеты не исполнивший. Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Ему награда всяк поймет в утробе преисподнейшей. Спаси вас, Господи, друзья, вы все прекрасно поняли, и надпись, под которой я с любовью исполнили, и надпись, под которой я с любовью исполнили. Мной ваша преданность по гроб навеки в сердце впишется, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится, и от осиновых чащоб она мне эхом слышится. Без вас мне будет нелегко тащиться тьмой кромешною, но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Но, видя, как вы прете кол, я умирать помешкаю. Угоните в угол топоры, опять прошу усиленно, пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый. Пусть зеленеет до поры мой памятник осиновый.

И бушует, и стонет вокруг это море греха мировое. То на миг остановится вдруг, то нахлынет кипящей волною до последних пределов земли и до самых краев отдаленных. Эти волны греха доползли и покрыли собой беззаконных. И, исполнив лице всей земли беззаконий греховного смрада, человека они низвели до глубин преисподнейших ада. Было трудно, но смог человек человеческой чести лишиться, во грехе проживая свой век, не желая пред Богом смириться. Неужели за тысячи лет было опыта горького мало? Неужели тебе, человек, к вразумлению его не достало? Неужели тебе не видны все плоды твоих дел сокровенных? И не знает ли совесть вины за убитых тобой и растленных? Сколько можно свой ум уклонять от познания истины вечной и все силы свои прилагать к этой жизни земной скоротечной? Ведь не пищею жив человек, он лишь плоть свою пищей питает, но по жизни, свершая свой бег, он заботы другой и не знает. Это лето дождит, нашу землю водой омывая. Только кажется мне, это слезы о роде людском.

Мы не помним родства, веры предков великой и славной. Мы не дети Владимира князя, что Русь окрестил. И от матери церкви ушли православной. Божьи храмы и души пусты, и так жить не

своей заплатил. Так зачем быть рабами греха и звать это свободой? Задыхаясь от жизни плотской, крик души презирать, оставлять позади

себя обрекать. Тьма наступает,

его ожидать. Это лето дождит нашу землю водой омывая. Только это не дождь, это слезы о роде людском. Мы безумно живем, во грехах свою душу сжигая, о бессмертии забыв, а мечтая о рае земном. О бессмертии забыв, а мечтая о рае земном.

Духа и ни присни во веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ни присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником наш.

Блажен муж и женихи на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся или каче творит успеет. Не так у нечестивей, не так у, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташася языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари и земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живы на небесех посмеется им, Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью и своей смятет я. Аз же поставлен есть мин царь от него над Сионом, горою святую Его, возвещая ей повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, если ты, аз днис родих тя. Проси от меня и дам тебе язык и достояние твое, и одержание твое концы земли. Упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничай, сокрушиши я. И ныне, цари, разумеете, накажитеся все судящие земли. Работайте, Господи, ви со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом. Примите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его. Блаженни все, надеющиеся на. Господи, что ся умножишь остужающими? Мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей, не спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой, си, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в остах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя Божему, яко Ты поразилась и вся враждующая мясуя. Зубы грешников сокрушились и Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мое, от плода пшеницы, вина и елея своего умножившися, в мире вкупе усну и почею, яко ты, Господи, единого на уповании вселил Мессии. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи, за утро услыши глаз мой, за утро предстану ти и узришь имя. Яко Бог, не хотя беззаконие ты иси, не приселится к тебе лукавное, неже прибудут беззаконницы пред очима твоима. Возненавидел иси вся делающая беззаконие, погубишь вся глаголящая лжу, мужа кровей и льстиво гнушается Господь. Аз же множество милости твоей я вниду в дом твой, поклонюсь ко храму святому твоему в страсти твоей. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во устях их истины, сердце их суетно, гроба тверст гортань их, языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчиша Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются, вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты, благословивший праведника, Господи, яко оружие благоволения, венчалыси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко сметошися кости моя, и душа моя сметеся зело, и Ты, Господи, доколе. Обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я. Яко несть смерти, поминая Тебе, в аде же кто исповесться Тебе? Утрудихся воздыханием моим, измыв на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятейся от ярости око мое, обетшах во всех врагах моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего. Услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитит я колев душу мою несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправду руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Божий мой, повелением им же заповедал еси, и сон людей будет Тя, и о том на высоту обратися. Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя. Да скончается злоба грешных, и исправивши праведного, испытая сердца и утробы Божий праведного. Помощь моя от Бога спасающего правое сердце. Бог судитель праведен и крепок и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитесь, оружие свое чистит, лук свой напряже и уготово и, и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым содела. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие. Ров изры и ископа и подет в яму уже содела. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся Господи и по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес. Из уст младенец из сущих совершилась и хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника.

Яко узри у небеса дела перст твоих, луну и звезды я же ты основал Иси. Что есть человек, яко помнишь Его, или сын человеч, яко посещаешь Его? Умалил Иси Его малым, чем от ангелу, славою и честью венчал Иси Его. И поставил Иси Его над делу руку твоею, вся покорилась и под нозе Его. Овцы и волы и вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимый, начало света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости непрезревы человеческого естества, тьмою греха содержимого, на божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью Его сияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите. Да будут уши Твои внемлющие глазу моления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, Судьи всех. Да не возлежащие и спящие, но бодрствующие, и воздвижене в делании заповедей Твоих обрящимся, и в радости Его совнидим, и держи празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную. Яко благи человеколюбец Боги си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Акафист святому равноапостольному великому князю Владимиру, избранного святильника тму идолослужения в державе российской разгнавшего и светом божественной верою просветившего, восхваляем тебя, святый равноапостольный княже Владимире, ты же, яко выно содерзновением предстоять царю царствующих, не престай моляся о достоянии твоем и твоими молитвами сохраняя нас от всех бед и зол. Да с умилением благодарственно зовем Ти, радуйся, Владимир, и державы российские, просветителю. Ангелом и человеком Творец, времена и лето во своей власти положивы, и судьбы царств и народов устрояя, благоизволи призвать и род российский от тьмы до служения ко свету истины и правды вечные. Поставить я, благоверный княже, благовестителя и совершителя сия всеблагие воли свои я, тем же благодарящий Творца и Спаса нашего, славословим тебя, яко великого избранника Божия нашего ради спасения, с весельем зовуще. Радуйся, равноапостоле, ко просвещению народа русского премудрым промыслом предизбранным. Радуйся от первозванного апостола на горах киевских прореченный. Радуйся, преславный сосуде божественной благодати державе твоей дарованной. Радуйся, причудный корень из него же на земле нашей произрасте вере, древу правоверия. Радуйся, яко тобой имя Господне во всех пределах страны твоей прославляется. Радуйся, яко и твое преславное имя от всех родов русских с любовью воспевается. Радуйся, Владимир, и державы российские, просветителю, видя суету бездушных идолов и прелесть дьявола, ей же уловляют темные люди все эти беззакония. Купно же слыша святых первомучеников русских за Христа, глаголющих безбожным учителем, «Бози ваши не суть, бози, но древо, ежедневно пребывает, утро сгнило есть». Един же есть Бог истины, и же сотвори небо и землю. Тогда возгорелся и си сердцем, воежи взыскать и увидите сего единого истинного Бога. Ему же поклоняется всяко колено небесных, земных и преисподних, немолчно воспевая «Аллилуйя». Разум Всевышний приосените, егда предсташе ти проповедницы разновернее, и почался еси да не уловлен будешь и все те лжеучения. Но да обрящешь веру истинную и спасительную, тем же убожаем тебя. Радуйся, премудрый властителю народа русского, радуйся, разум богопросвященный стяжавы. Радуйся, яко ухищрение и суесловие лжеучителей посрамил еси. Радуйся, яко глаголы жизни вечные в слове всех мудреца истинного мудрее уразумел еси. Радуйся лучу божественного света, посреди тьмы уже верия. Радуйся стена нерушимая посреди бури страстей языческих. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. Силою свыше умудрен, послал еси мужа избранные во страны иные. Да видят и испытают, како иние народы служат Богу и како веру свою отдел своих показуют. Те же все добрые испытавшие достигоша царя града, и те же видящие боголепное совершение божественного священодействия, мне же себе не на земли, но на небеси стояти, и с умилением сердца воздаша хвалу Господи везовущая Аллилуйя. Имущие в сердцах своих твердое уверение, яко вера греко-восточная воистину есть православная, и яко священодействие и я паче всех иных велилепно, посланнее тобою мужие, возвратившися во отечестве свое, исповедавшись я пред лицем твоими предстарейшины твоими рекоша же, никто же, вкусив сладкого, восхочет горького, так и мы не можем паки остать и здесь и служить и кумирам. Яково извещение прием, возгорелся и се ревностью по вере истинней, все городе величаем тебя. Радуйся глазу божественной благодати, прилежно внимавы. Радуйся водительству Святого Духа усердно последствовавы. Радуйся, яко советники твоя умудрил еси. Радуйся, все люди твои советы твоими ко истине вере привел еси.
Радуйся, яко сочанием поискалась и доброго бисера Христа. Радуйся, пчело трудолюбивое, мудрый взыскавшая цветы в них же сладкий мед истины спасения. Радуйся, Владимир, и державы российские просветителю. Бурею сомнений и недоумений не поколебался Иси. Помнегда увидите тебе веру истинную православную. Но обе восхотелось и приятие святое крещение со всею державою твоею, докупно с нею, яко отец со чады своими достойно воспоеши Богу, аллилуйя. Слышавши боляри и старейшины, я же о вере истинней, помянуша про матерь твою святую княгиню Ольгу, я же прият святое крещение в Цареграде и Рекоша, аще не бы благо бысть вера сия, не бы прияла ее сия мудрейшая в женах, тем же и мы присно поминающие премудрую Ольгу, благодарственно зовем те. Радуйся, яко соблю, еси божественное семя, еже всея в сердце Твое блаженное, праматерь Твоя. Радуйся, яко святым заветом Твоя последовал еси. Радуйся, яко провидел еси в ней зарю спасения народа Твоего. Радуйся, солнце, вошедшее по заре той. Радуйся, свете старейшины Твоя просветивы. Радуйся, все люди Твоя ко Христу приведы. Радуйся, Владимир, и державы российские, просветителю. Боготканную одежду святого крещения восхотев получите, помыслил еси, откуда и как у имети имаши, то лик сон пастырей и учителей, да просветят все люди твоя с тобою, и как упаяти себе жену в вере святе испытану, дому твоему благую строительницу, чадом твоим матерь во Христе, советницу же всем во благочестии, и о всем поревновав, дух твой приведете ко стране гречестей, где же вернее от лет древних благочестно воспевают Богу, аллилуйя. Видевши царь и гречестей всю страну твою во тьме и дало служение коснящую, не брегошь, а тя яко кумиром служащую, обаче побеждение бывшее от тебе, и увидевши крепкое произволение твое приятие святое крещение, и вся люди твоя ко Христу привести, исполнившися радости и вдашь от и сестру свою Анну на брак, пастыри же и учители народу твоему, тем же и мы, присно радующиеся святому всему союзу твоему, воспеваем тебя. Радуйся, яко посетил есть тебя восток свыше. Радуйся, яко звезда Всевышнего приведите к востоку, и где же премудрость созда себе дом, и утверди столпов седыми соборов вселенских, и же утвердиша веру Христову по вселенней. Радуйся, яко сия есть вера апостольская, сия вера вселенную всю утверди. Радуйся, яко от чистого источника чистое учение Христово приял еси. Радуйся, дому Твоего и чад Твоих, добрый рачителю. Радуйся, всего народа Твоего, премудрый наставниче. Радуйся, Владимир, державы российские, просветителю. Пастыри ей, учители, их же приялось и прихвальни княже от царей греческих, якуда напаяют всю страну российскую учениями божественными, сочанием течаху на делание свое, благодарственно поющий призвавшему народ твой ко спасению Господу Богу, аллилуйя. Восия причудней чувственный свет, помраченную недугом слепоты очию Твоею, в душе Твоей свету благодати воссиявшу, егда просветився божественным крещением, исшел еси от святых купели, еже ощутив, радостно воскликнул еси, ныне познал Бога истинного, тем же ублажаем Тя. Радуйся, святенище, огнем божественной благодати во тьме язычества возженной. Радуйся, благовестителю света Христова, омраченная часа и сердца народа Твоего, отверзая. Радуйся, яко умные очи Твои провидел еси Божие смотрение державе Твоей. Радуйся, яко до конца почался еси, да и все люди твои просветятся в нем. Радуйся, богосветлая главу царей российских. Радуйся, славнейшее украшение и похвалу церкви Христовы. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю.
хотя просветите божественным крещением народ русский, первее повелел иси креститесь сыновом и вельможем твоим, да все люди, последующие стопам их, со благим произволением приступят ко святому крещению, благочестно зовущие Богу Аллилуйя. Новотворение во Христе явите, посвятим крещение образ жития твоего. Ревнитель, бо первие быв и до служения, последи вы, но по вере Христовой ревновал иси. Возлюбил же иси кротость и милосердие, воздержание и целомудрие, и все житие по заповедям Господним, чудящееся убо благому применению сему благочестно зовемте. Радуйся, яко росой святого духа, пламень страстей в себе угасил еси. Радуйся, яко огнем божественной благодати, вся помышление и вся чувствие твоя согрел еси. Радуйся, селение Господне, церкви святые, паче всех селений земных возлюбивы. Радуйся, божественная служба и Христово учение, паче всех деяний и учений взыскавы. Радуйся, образ нового жития всем людям твоим в себе показавы. Радуйся, сирых и убогих благих кормителю и попечителю. Радуйся, Владимир и державы российские, просветителю. Странное бег умножей и радостотворное видение, егда тмочисленный сон мужей и жен, юноши дев, та же незлобивых младенец, с радостью течаху крице Днепру, якожика Иордану, иде же крещахося во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Иереем на брезе возносящим тайнодейственные молитвы и воспевающим Господу песни Аллилуйя. Весь был иси объят неизреченной радости и достоблажения княже, зря кричаемые люди твоя, и во умилении сердца, воздав хвалу Спасителю Богу, усердно молил иси Его, да призрит на новопросвещенные люди своя, да утвердит их в вере и благочестии, и да прославит имя Свое в странах русских, воспоминающие убо преславное и прерадостное сих сбытие, приносим Ти благодарственные и похвальные песни сия. Радуйся, виновниче спасения бесчисленных душ земли Русти. Радуйся, неускудеваемый источниче благословения и милости Божией к народу Твоему. Радуйся, благие вертоградари, сад божественной веры в царстве Твоем насадивы. Радуйся, поточи сладости, напоивы водой благочестия, люди русские. Радуйся, яко божественную веру прославил еси, прелесть же идольскую посрамил еси. Радуйся, яко царь царей дарова тебе мудрость Соломонову, кротость Давидову, ревность Ильину, правоверие апостольское. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. Все естество ангелов-хранителей рода человеческого прославите, благоверный княже, егда повелел иси отцам и матерям вдаять и дети свои в учение книжное, да разумеют, яже веруют, и да познают, как уже житие свое добре по вере провождати, тем же и ныне призренно учащиеся божественным писанием, и на отцев и матерей их, пастырей же и учителей, с поспешествующих им во учении благослови, укрепи и настави я во трудех их, да возрастает в вере истине, и в добром житии поющи Богу Аллилуйя. Ведь и о многовещании не могут достойно изобразить и величие богодеяний, дарованных тобою княже земли твоей, водворив бы в ней божественную веру, и избавил еси ее от мрака языческого и вечной погибели, открыл еси ей путь ко истинному просвещению, ко спасению и земному благоденствию. Все городе со благодарением благочестно зовемте. Радуйся, могущество и славы державы российские основателю. Радуйся, истинного просвещения и благочестия в ней насадителю. Радуйся, в народе твоем языческих суеверий и злых обычаев искоренителю. Радуйся, идольских требищ и кумиров потребителю.
Радуйся, святый храмов Создателю, радуйся, равноапостольному царю Константину, равночестный подобниче, радуйся, Владимире, державы российские, просветителю, спасти, хотя от вечной погибели царство Твое, в бездне и до служения гибнувшее, подъял еси велия труды и попечения, обходя грады и веси земли Твоя, и посылая повсюду пастыри духовные, воеже божественную веру, святым крещением люди Твоя просветите, и научите их единому истинному Богу петь. Аллилуйя! Стена твердая была си земли Твоей, во вся дни живота Твоего противо врагов Твоя, и виновник благоденствия и славы Я. Буди и ныне защитник необоримый от враг видимых и невидимых, и помощник в нуждях и скорбях нам с любовью вопиющим Тебе. Радуйся, благопопечительнейший пастырю народа русского, радуйся, благострадательнейший отче сирых и страждущих, радуйся, готовый с поспешничей, ищущих вечного спасения и истинного просвещения. Радуйся, слава и радование державы российские. Радуйся, пресный помощничий в многотруднем деле народу управления. Радуйся, мощный споборничий в брани воинства российского. Радуйся, Владимир, державы российские, просветителю. Пение умиленное прими от нас, угодничий Божий. Сокруши Твоими молитвами вся враги наша, насади православную веру среди язык страны русские, неведущих истинного Бога, искорени в ней вся ереси и расколы, да сынови русские едиными усты и единым сердцем славит Бога, поющие Ему Аллилуйя. Светозарное светило, просвещающее сиянием своим страну российскую, Ты си достохвальник, княже Владимире, разгоняя мрак и до служения, и показывая путь к истинному просвещению и небесному блаженству, сего ради прославляющий Тебя глаголе. Радуйся, звездо просвещенное от незаходимого солнца правды. Радуйся, путеводителю правую стезю к вечному спасению нам открывай. Радуйся, мощный, с поспешничей укрепление проповедников православной веры. Радуйся, пресный покровитель благих наставников юношества и всех благотрудящихся на пользу общую. Радуйся, скорый помощничий всех к помощи Твоей прибегающих. Радуйся, яко всем усердно Тя чтущим благотворные советы подаеши. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. Благодать Пресвятого Духа и спроси нам, преблагий пастырю наш, от всещедрого Бога и Спаса нашего, вразумляющую и укрепляющую нас в деле спасения. Да не бесплодно будет в нас насажденная Тобою святая вера, но да уклоняющийся от путей нечестия и заблуждений, ходим во свете заповедей Божиих и достигнем вечного блаженства, воспевающий Богу Аллилуйя. Поющий Твое премногое и преславное благодеяние, явленное державе нашей в просвещении, тая светом божественной веры, купно же велия Твоя труды и подвиги, во благоустроении я подъятые, усердно благодарим и восхваляем Тебя с любовью зовущее. Радуйся, Богоизбраннее, Богопрославленнее, самодержче земли российские. Радуйся, несокрушимое ограждение я покрове и защищение. Радуйся, райское древо, произрастившее две причудные отрасли святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Радуйся, первостоятели святых российские от церкви. Радуйся, апостолов сопрестольничий и сликовствователю. Радуйся, яко на землю русскую выну презираешь, благовременных и вечных ею Бога ходатайствуешь. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. О прихвальные и предивные равноапостоли, великий княже Владимире, прими милостивно от нас благодарение сия всех. Я же Тобою воздаде, Господь, нам, отцем и праотцем нашим,
и всей державе российской, наче на дне крещения даже до сего часа, и молися благого Бога пробавите милость свою наны, и народы родов наших утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех бед и зол, да сподобимся с Тобою, яко же чадо со Отцем, во веки воспевати Богу, аллилуйя. О прихвальный и предивный равноапостоле, великий княже Владимире, прими милостивно от нас благодарение сия всех, я же Тобою воздаде Господь нам, отцем и праотцам нашим и всей державе российской. Наче на дне крещения даже до сего часа, и молися благого Бога пробавите милость свою на ныне народы родов наших, твердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех бед и зол, да сподобимся с Тобою, яко же чадо со Отцем во веки воспевати Богу, аллилуйя. О прихвальный и предивный равноапостоле, великий княже Владимире, прими милостивно от нас благодарение сия всех, я же Тобою воздаде Господь нам, отцем и праотцам нашим и всей державе российской, наче на дне крещения даже до сего часа, и молися благого Бога пробавите милость свою наны и народы родов наших, утвердите ны в правоверии и благочестии, храните же от всех бед и зол, да сподобимся с Тобою, як уже чадо со Отцем, во веки воспевати Богу, аллилуйя. Ангелом и человеком Творец, времена и лето во своей власти положивые судьбы царств и народов устрояя, благоизволи призвать род российский от тьмы до служения ко свету истины и правды вечные, поставить я благоверный княже, благовестителя и совершителя сия всеблагие воли своя. Тем же благодарящий Творца и Спаса нашего, славословим Тя, яко великого избранника Божия нашего ради спасения, с весельем зовущее. Радуйся, равноапостоле, ко просвещении народа русского премудрым промыслом предизбранный. Радуйся от первозванного апостола на горах Киевских пророченный. Радуйся, преславные сосуди божественные, благодати державе Твоей дарованной. Радуйся, причудный коренью из негоже на земле нашей произрасте велие древо правоверия. Радуйся, яко Тобою имя Господне во всех пределах страны Твоей прославляется. Радуйся, яко и Твое преславное имя от всех родов русских с любовью воспевается. Радуйся, Владимире, державы российские, просветителю, избранного светильника тьму и долослужения в державе российской разгнавшего, и светом божественной верою просветившего, восхваляем Тя, святый равноапостольный княже Владимире. Ты же, яко выно с одерзновением предстоять царю царствующих, не престая моляся о достоянии Твоем, и Твоими молитвами сохраняя нас от всех бед и зол, да со умилением благодарственно зовем Ти, радуйся, Владимире, державы российские, просветителю. О великий угодничий Божий, богоизбранный и богопрославленный равноапостольный княже Владимире, Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во единого истинного триипостасного Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом божественной веры и благочестия всю страну русскую, славящий убо и благодарящий премилосердого Творца и Спасителя нашего, славим и благодарим и Тя, просветителю нашей Отче, яко Тобою познахам спасительную веру Христову и крестихамся во имя Пресвятые и Пребожественные Троицы, тою верою избавихамся от праведного осуждения Божия, вечного рабства дьявола и адового мучительства, тою верою восприяхом благодать усыновления Богу и надежду наследования небесного блаженства. Ты еси первый вождь наш к начальнику и совершителю вечного спасения Господу Иисусу Христу. Ты еси теплый молитвенник и ходатай о царстве всероссийском, о царях Его, народоправителях, воинстве и о всех людях. Не может язык наш изобразить и величие, и высоту благодеяний Тобой излиянных на землю нашу, отцев и праотцев наших, и на нас недостойных. О всеблагий Отче и Просветителю наш, призри на немощи наша, и умоли премилосердного Царя Небесного, да не прогневается на ны зело, яко по немощам нашим по вся дни согрешаем, да не погубит нас со беззакониями нашими, но да помилует и спасет нас по милости Своей.
да всадит в сердце наше спасительный страх свой, да просветит своей благодатью ум наш, вы еже разумейте нам пути Господни, оставите стези нечестия и заблуждений, тщайтесь же во стезях спасения и истины, неуклонного исполнения заповедей Божьих и уставов святые церкви. Моли благосердие, человеколюбца Бога, да пробавит нам верю и милость свою, да избавит нас от нашествия иноплеменных, от внутренних нестроений, мятежей и раздоров, от глада, смертоносных болезней и от всякого зла, да подаст нам благорастворение воздуха и плодоносие земли, да даст пастырям ревность о спасении пасомых, всем же людям с поспешением, а еже усердно службы своя исправляйте, любовь между собою и единомыслие имейте, на благо же Отечества и Святые Церкви верней подвязайтеся. Да воссияет свет спасительной веры в стране нашей во всех концах ее, да упразднятся вся ереси и расколы, да так опоживши в мире на земли, сподобимся с Тобою вечного блаженства, хвалящий и превозносящий Бога во веки веков. Аминь.

Дали мы пред Богом слово, и нужно обязательно дойти до